үүрэлнэн гэ ээ яшин пэлхаата цэлэн алто ээ хот ээла акон тит эт аалт сот ээ я ди аджэ кут аахан нэг он хэлч энэ а ээ я доли нэган хас аагон хэлэч шаанта ээ я ди ээг баата хотлиан хэт эт нила алто rabies vaccination hat ningit a yato tra bentes to a yapat at an tile chayaje a compin a ya aja bezet at a nello tenosen a con a yape pahozen alto nelechan mosen shkashon zgato da a ya erodana donald loshi halchini da hobi lago a con a pahozdolne a con anadishne ахад ишин налд лоши алчиниге да цаанго да дональд зэдо да эдо банжит индал алчини бэнда нутхинди ахуда дайдо банжит инда доли эйя жо бичини доли лалдо адон да хашин да дайгэлэ чан да хаде да дэйлгэ до да акон да джэ муса да эдо банжит инда лэ чан эй гали муса да эдо бэждэл нэта жо да бэди нэнха алчини эйя ха нила алдо A con ere yato a hot ego bana hane el totit alt solto New Mexico Department of Health ado da hane gogo eya nilchena ado lech